гуглим. Ай, Дилабин, не люхи, шукар Дилабин. Ай, сидел в орбах, карлу. Увидя?